0: эфире Chicken FM.
1: Миссия «Ростикс» проста и вкусна. Радовать уникальным вкусом, гарантировать качество и скорость, дарить незабываемый сервис. Мы делаем это каждый день и для гостей, и для коллег. Ведь настроение рождается не только на кухне, но и в команде. Добавь свою искру в эту миссию. Отправь через портал chicken.fm признание или привет в эфир Chicken FM. Дай почувствовать коллеге. Он часть большой истории «Ростикс».

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ротик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Я выбрала свою работу, потому что там я уже сколько, 6 лет здесь. Я выбрала ее, потому что моя сестра здесь работала. И она просто меня пригласила, и я пришла, и так и осталась здесь. Мне кажется, мне нравится все. Не было такого момента, когда мне что-то и не нравилось. Я люблю свою работу. С работы на станциях до работы менеджера мне все нравится.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Есть ощущение, что пятница умеет улучшать настроение еще до первого глотка кофе. Наверное, потому что впереди многих выходные. А еще потому, что можно оглянуться назад и сказать, эта неделя прошла не зря. Так что сегодня улыбаемся чаще, благодарим коллег за совместную работу и красиво завершаем рабочую неделю.
0: Чикен FM.

0: «Мой наставник».
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Это менеджер, непосредственно с которым мы работаем от начала моего пути, это Кузнецова Ольга. Директор, с которым я начинала работать, нужных, Зинаида. И сейчас он уже директор ресторана «Броницы», а до этого был менеджером ресторана моего, это Мочелов Артем. Фактически от всех я взяла именно их принцип работы. Их принцип работы именно вот то, как абсолютно взять в свои руки ресторан, вот это все я взяла.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет, я Даша, помощник работника ресторана «Россель» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск-Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет, напоминаем про наш проект «Музыка нашей команды». Если ты сочиняешь музыку, записываешь песни или давно мечтаешь услышать свой трек в эфире, это твой реальный шанс. Присылай свои работы нам на почту radio@chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». После небольшой подводки и записи подводки твоя музыка сможет зазвучать на корпоративной волне по всей стране. И согласись, это очень круто.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Мы хотим в августе месяце перевыполнить поставленную цель по товарообороту. Поэтому готовимся, заряжаемся.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Green FM.
1: I am paid to exist.

0: Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, привет! Кстати, если среди твоих друзей или знакомых есть человек, который сейчас ищет работу, обязательно расскажи ему про программу «Приведи друга». Если он станет частью команды «Ростикс», ты сможешь получить денежную премию. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Работать с друзьями – это всегда особенное удовольствие.

0: Наркоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть волонтеры, которые ездят в приют «Верность», приют для собак. Вот, кстати, поездка недавно была.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

КНФМ. Звучит сочно. Звучит сочно. В Москве 7 утра. А в Уфе 9.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Иногда мы думаем хорошие слова, но забываем произнести их вслух. Спасибо, отличная работа, не знаю, без тебя было бы сложнее. На самом деле, именно такие простые фразы делают команду сильнее. Так что сегодня не стесняйся говорить людям хорошее. Поверь, это запоминается надолго.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть постоянные гости, которые даже звонят заранее, то есть предупреждают о заказиках, когда они подъедут. То есть мы заранее уже знаем, что у них будет.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россия» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо. Всем пока.
2: Всем пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония.

0: Из Казанский, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по 4 Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером, и сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс» Ржевка из Санкт-Петербурга. Нам пишет Олег Кусов. Поздравления с днем рождения для Виктории Сметаниной. Вика, с днем рождения. Ты такая яркая, талантливая. И я уверен, что твоя жизнь будет наполнена радостью и успехами. Пусть каждый новый день приносит новые возможности и вдохновение для достижения твоих целей. Будь всегда смелой и верь в себя. Ты заслуживаешь самого лучшего.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Weekend FM. Звучит сочно.
1: В Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Друзья, всем привет! С вами в эфире Михаил и Иван, группа «Добро». Да, и в ближайший час мы расскажем о самых лучших и самых новых хитах этой недели. Это все в программе, которая называется «Топ Хит Чарт». Со времени нашего эфира в качестве ведущих программы прошло уже 2 месяца. Но мы надеемся, что каждый раз, когда вы слышите в эфире наш хит «Море привет», вы нас обязательно вспоминаете. Благодаря вашим откликам, наше «Море привет» прозвучало в эфире 160 тысяч раз. Но мы не привыкли останавливаться и прямо сейчас представим вам нашу новую работу. Это трек, который мы выпустили буквально неделю назад и который называется «На счастье». Слушайте все.
1: 15

0: Друзья, это Добро и наш новый трек «На счастье».
1: Добавляйте его в свои плейлисты, лайкайте на топ-хит во всех соцсетях и поддерживайте нас. Пусть это и правда будет на счастье.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
0: Вы слушаете главный радио-хит-парад нашей страны. И сегодня мы представим вам невероятное количество звездных новинок.
1: Следующей в этом списке будет Аня Плетнева, группа «Винтаж». И их только что вышедший трек «Манго».
0: Это та самая песня, о которой нет смысла рассказывать. Ее нужно слушать. «Манго», «Винтаж», поехали.
2: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча с артистами, которых иногда сравнивают с нами. Конечно, мы играем разную музыку, но в одном мы действительно похожи. Костяк этой группы, как и у нас, родные братья.
2: Я думаю, вы догадались, что речь идет о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». Так вот, у парней был приличный по времени творческий перерыв. И вот в июле 2026 года они представили свой первый с 2024 года новый сольный трек.
1: «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и мы уже жмем плей, чтобы еще раз послушать трек «Ума Турман» в нашем хит-параде.
0: Три

этот воздух, как вата густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой. Это

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Росик, Октябрьская, Коломна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Команда работы строится именно как раз на поддержке. Никогда у нас менеджер просто не сидит в офисе, всегда находится в зоне действий. Всегда мы помогаем друг другу. Соответственно, у нас большой штат сотрудников, которые еще не достигли 18 лет. И то есть непосредственно к ним у нас более лояльное отношение. И видимся непосредственно вне работы.

0: Три недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: У нас на очереди Ираклий Перцхалава со своим хитом «Солнце внутри». Это летний танцевальный трек, который играет в эфире в 80 радиостанций и уже набрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте!
0: 12-й.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Ну что ж, на смену солнечному Ираклию приходит целая коллаборация артистов, в которую вошли новая звезда из Беларуси Holy Flame с его хитом «Тону», группа Айова, тоже, кстати, белорусского происхождения,
2: и рэпер из Казахстана Айдос Джумалинов, известный по суперхиту «Ночи напролет», который он исполнил с группой «Пицца». Все эти артисты объединились и записали супер танцевальный хит.
1: Он называется «Ловлю». Встречайте, Holy Flame, Айова и Дос с новым хитом.
0: 11-е

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и «Топ Хит Чарт». Это самые горячие хиты радио и интернета. Прямо сейчас мы будем слушать лучшие новые треки молодых артистов, которые получили высокие оценки на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваша поддержка очень помогает нам, артистам. Полюшка родное, Флит и Алими, победитель голосования в ВК.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а нам пишет Билал из ресторана «Ростик» с шоссе энтузиастов. Билал передает привет всем своим коллегам, собственно, ребятам из ресторана «Ростик» с шоссе энтузиастов на улице шоссе энтузиастов 31, строение 39. Мы ребятам тоже передаем огромный привет. И тебе, Билал, спасибо, что ты вместе с нами. Обязательно пиши еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
2: beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.
3: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
4: Ну что ж, с вами группа «Добро». Сегодня мы рассказываем вам о самых новых и самых популярных хитах радио и интернета. И прямо сейчас к нам в эфир присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. Ну или просто Хабиб.
5: Со времени триумфа «Ягоды малинки», поставивший на уши аудиторию детских садов и младших классов школ по всей России, прошло уже 5 лет.
4: Хабиб продолжает искать себя и свою аудиторию и записывает новые сольные треки. Один из которых мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
5: «Моя малышка». Встречайте, Хабиб.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, это группа «Добро». И у нас на очереди новинка интернет-чарта, коллаб Оли Бузовой и группы «5 утра».
2: «Бесцена» — так называется их совместный трек, который мы услышим прямо сейчас. И кто-то говорит, что получилась такая Анна Асти на минималках, которая, тем не менее, прорвалась в чарты. Давайте слушать.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: И сразу следом еще один фит, на этот раз по-настоящему звездный. «Happy End» — так называется трек Сергея Лазарева и Полины Гагариной, которому исполнилось 2 месяца с момента релиза.
2: И который за это время встал в ротацию на 130 радиостанциях и прозвучал в эфире более 100 тысяч раз. А это значит, что «Happy End» звучит и в нашем хит-параде.
0: 8.

0: Кита, Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Лучшие хиты недели.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
1: С группой «Добро».
3: Итак, на волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика.
4: Лирик только что выпустил летний танцевальный фанк под названием «Аутентичное». В работе над этим треком ему помогал известный музыкальный продюсер Фарго,
3: который, кстати, и предложил изначальную идею композиции. Ну а что у парней получилось в итоге, мы услышим прямо сейчас. Кирилл, Лирик и его «Аутентичное» в программе «Топ Хит Чарт».
1: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, друзья, в гостях Топ-хит-чарта только что побывал Лирик со своим новым треком «Аутентичные». А следом мы вновь встречаемся с Мотом, Хачо и Бай Индия.
2: Парни записали супер-хит «Шаде», который за 3 месяца ротации прозвучал 350 тысяч раз в эфире и десятки миллионов раз был прослушан в интернете.
1: Более того, «Шаде» несколько недель возглавляла одновременно российские радио и интернет-чарты, и это бывает крайне редко.
2: Но сегодня у этого хита

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Михаил и Иван, группа «Добро». И у нас впереди нарезка звездных новинок этой недели.
2: До топов они добраться еще не успели, но благодаря платформе «Топ Хит» мы можем их послушать уже сегодня.
1: «Мотылек», «Алсу».

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь Виктория из ресторана «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. Виктория передает привет всем своим сотрудникам и хвалит за работу. Также привет директору «Сонату», желаю много денег и быть всегда таким же веселым. И в финале сообщения благодарности веселой команде менеджеров. Я рада, что работаю с вами. Ребята, обязательно признавайте друг друга, обязательно пишите нам, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Лучшие хиты недели в программе
3: «Топ-хит-чарт»
2: с группой «Добро».
4: Если вам понравилась какая-то из песен, которые сейчас прозвучали, обязательно проголосуйте за нее в группе «Топ-хит» во ВКонтакте.
5: Ваши лайки на «Топ-хите» и в социальных сетях очень помогают и важны артистам. И сейчас нам предстоит встреча с пятеркой самых популярных хитов этой недели.
4: Открывает наш топ-лист Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Кстати, в ноябре на церемонии Top Hit Music Awards предстоит нешуточное сражение Мари Краймбрери и Юли Зиверт за звание самой популярной на радио артистки.
5: Марина и Юля в течение года постоянно меняются местами в чартах. Но сегодня трек Мари Краймбрери занимает только пятую строчку нашего хит-парада, пропустив впереди четыре другие песни.
4: Не переключайтесь, чтобы узнать, кто возглавил наш чарт на этой неделе. Ну а пока Мари Краймбрери и ее летний хит «Ты помнишь».
2: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: И накатом еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето».
2: Фит Джонни Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета.
1: Этот трек стоит в горячей ротации на 150 радиостанциях. И это значит, что сейчас обязательно зазвучит и у нас. «Лето» в исполнении Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Тройку лидеров сегодня открывает группа «Градусы» и их трек «На ресницах». У парней получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который за 2 месяца ротации в эфире прозвучал более 150 тысяч раз.
2: И у нас сегодня эта песня получает заслуженную бронзу. «Градусы», «На ресницах», 3-е место в нашем чарте.
0: 3-е место.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Chicken FM звучит сочно. Топ-хит-чарт с группой «Добро».
2: Серебро сегодня присуждается треку «Газ» Юли Зиверт. В программе, которую мы вели 2 месяца назад, мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года. И, кажется, наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 170 радиостанций и набрал 250 тысяч эфиров. Возможно, что успех именно этого хита определит победу Зиверт в соревновании с Мари Краймбрери. Но пока второе место нашего чарта — «Газ», Зиверт.
1: Второе.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, и, наконец, наше золото получают сегодня Таня Ткачук и группа «Майя Мишель» за трек «На малиновой луне».
2: Релиз этого трека состоялся в начале мая, и за 3 месяца ротации «Малиновая луна» прозвучала в эфире фантастические 500 000 раз.
1: Результат. 4 недели подряд топ российского радиочарта и, конечно, первая строчка нашего хит-парада.
2: Поздравляем Таню с победой и снова слушаем, как ей там живется на ее малиновой луне.
0: Лидер топ-хит

0: Ну вот, кажется, и все. Наш хит-парад завершился. С вами были Иван и Михаил. Это группа Добро.
1: Спасибо вам, друзья, за вашу любовь к музыке, за то, что поддерживаете наше творчество. Песню «Море привет», новую песню «На счастье». И надеемся, что вам было не скучно в компании с нами и другими российскими звездами, чьи песни вошли в наш хит-парад.
0: Желаем всем мира, любви и самой крутой музыки в наушниках.
1: Мы всегда с нетерпением ждем встреч в эфире, в интернете и, конечно, на наших концертах. Следите за новостями. До встречи.
0: Всем пока.
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах топ-хит-чарта ровно через неделю. В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
3: Звучит сочно.
4: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Сочный разговор — это не про соусы. Ну, хотя почти, в общем. Это наш корпоративный подкаст, где руководители Ростикс отвечают на самые интересные вопросы от команды ресторанов. Да-да, даже те, которые обычно задают только на кухне между загрузкой и выдачей. В эфире уже побывали Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и куча других умных, приятных и занятых людей. Слушай в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Заходи в разделы «Видео» и «Подкасты». И умный, сочный разговор, как бонусный соус к работе. Всегда вкусно и полезно.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Я в компании уже 9 лет. Работу свою очень люблю. Ну, я не знаю, это как второй дом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение от Азоды из ресторана «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. Азода передает привет всем, кто слушает Chicken FM и желает пройти приближающийся рост. Удачи всем коллегам и себе желаю скорее похудеть. Азода, мы тоже желаем тебе удачи в этом непростом и важном деле. И, ребята, пишите чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Я Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Следующее сообщение вот от Абека. Атабек передает привет лучшему директору Санату, желает карьерного роста и как можно больше денег. Ребята, пишите, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если душа требует конкретный хит, не молчи, включайся в рубрику «Заказ принят». В телеграм-канале Евростикс в закрепе тебя ждет пост, где можно оставить голосовое сообщение с приветом и любимой песней. А дальше все просто. Слушай Chicken FM и слушай, как твой трек заряжает всю команду. Chicken FM.

0: Команда. Мой наставник.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Хохлова Александра, Мурашов Виктор, Качанов Тимофей. Это лучшие директора, с которыми я когда-либо работала.
0: Чикен FM. На связи с командой.
2: Марафон посланий, адресованных лучшему директору по имени Санат, что работает в ресторане «Ростик Скрыгина» в Владивостоке. К эфиру присоединяется Аделина. Она желает большого богатства и, конечно, карьерного роста. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
3: Chikin FM.
4: Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россия» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно 1.5 года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade

0: Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.
2: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Vibe Frostix.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинки в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это сообщение от Баяла из ресторана «Ростикс» «Шоссе энтузиастов». Привет, передаю привет своим любимым коллегам. Вы самые лучшие, люблю вас. Уверен, это взаимно. Ребята, признавайте друг друга и пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: FM. Миссия «Ростикс» проста и вкусна. Радовать уникальным вкусом, гарантировать качество и скорость, дарить незабываемый сервис. Мы делаем это каждый день и для гостей, и для коллег. Ведь настроение рождается не только на кухне, но и в команде. Добавь свою искру в эту миссию. Отправь через портал chicken.fm признание или привет в эфир chicken.fm. Дай почувствовать коллеге. Он часть большой истории «Ростикс».
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда. Амбициозность.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Наш директор ставит нам на каждом собрании цели по товарообороту. Каждую неделю скидывает нам, какие у нас результаты, к какому товарообороту мы идем. И, соответственно, если мы что-то там не догоняем, то мы делаем больше предложений и повышаем средний чек, чтобы повысить товарооборот.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу следующим сообщением. Привет, хочу передать привет Chicken FM и Ростик Сталдом, персонально Маше. Дорогой Марии, самому прекрасному во всех смыслах менеджеру и человеку, большое спасибо за то, что ты есть такая, какая ты есть. Хорошая, милая. Маша, ты наше солнце. Ребята, признавайте друг друга, пишите, ждем ваши сообщения. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: озеро Фростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» с гостиным дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от директора ресторана «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев Татьяны. Татьяна поздравляет своих сладких булочек с победой во втором этапе Лиги Роста. Настя, Тимофей, Мадина, Айдана, ваша борьба была неистовой, но вы смогли доказать, что сибиряки лучшие. Также хочу передать привет своей команде. Горжусь всеми вами. Каждый месяц бьем рекорды. Ну что, поздравляю ресторан «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев. И, ребята, девчата, берите пример. Признавайте своих коллег. Пишите chicken.com.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» зажигаю с командой.

0: Имба звук. Сочно до упора.
1: В Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
2: сочно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Есть ощущение, что пятница умеет улучшать настроение еще до первого глотка кофе. Наверное, потому что впереди многих выходные. А еще потому, что можно оглянуться назад и сказать, эта неделя прошла не зря. Так что сегодня улыбаемся чаще, благодарим коллег за совместную работу и красиво завершаем рабочую неделю.
0: Вайб в Ростикс.

0: Команда «Большое сердце».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Вовы. Он передает привет всем ребятам, кто слушает сейчас Chicken FM. Классные продуктивные недели. И очень хотел бы Владимир услышать песню от группы «Три дня дождя». Ребята, помните, заказать песню в эфире можно через рубрику «Заказ принят». А заявки ваши мы принимаем в канале «Я в Ростикс», в Максе или в Телеграме. Удачи!
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Chicken FM звучит сочно. I wanna...

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
2: Из Фростикс.

0: связи с командой.
1: На связи Виктория из ресторана «Ростикс Выкса». Всем привет! Хочу пожелать девчонкам на кухне, а также остальным работникам отличной смены. Всех

0: Люблю. Вика уверена, это взаимно. Обязательно пишите также, признавайте и Вику, и всех своих коллег. Chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Это имба.
4: Chicken FM рулит.
5: Turn it up. It's chicken time.

90-60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами бабаевой танк. Снова стрельба,

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Напоминаем про наш проект «Музыка нашей команды». Если ты сочиняешь музыку, записываешь песни или давно мечтаешь услышать свой трек в эфире, это твой реальный шанс. Присылай свои работы на почту radio@chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». После небольшой подводки и записи подводки твоя музыка сможет зазвучать на корпоративной волне по всей стране. И согласись, это очень круто.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Но у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Ростикс Лукашевич в Омске, нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине Индири. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростик»,

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Здравствуйте, меня зовут Женя, я из ресторана Food Hall Путилково. Хочу поблагодарить всю команду, в которой я работаю. Спасибо вам большое. И хотелось бы заказать песню Pop Sound Ким Петрас.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Юрия из ресторана «Ростикс» Павловская Слобода. И Юрий выражает огромную благодарность директору ресторана Юлии Туровой. Твоя поддержка бесценна, с тобой на сменах не бывает трудно. Спасибо тебе огромное. Мы передаем привет и Юрию, и Юлии, и всем остальным коллегам напоминаем, нет ничего приятнее, чем получить признание в эфире Chicken FM. Так что, ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
0: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Привет. Кстати, если среди твоих друзей или знакомых есть человек, который сейчас ищет работу, обязательно расскажи ему про программу «Приведи друга». Если он станет частью команды «Ростикс», ты сможешь получить денежную премию. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Работать с друзьями – это всегда особенное удовольствие.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас дружный коллектив, большой коллектив очень. Мы вне работы также общаемся. У нас недавно вот был корпоратив. Также карточки признания выписываем в академии.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашему от Александра из ресторана «Ростикс» «Лента Мичурина» в Красноярске. Александра передает привет команде ресторана «Лента Мичурина» и выражает благодарность сотруднику Денису за его большое сердце и за его помощь. Он всегда придет на выручку. Также большое спасибо девчонкам. Анастасии, Умеде, Алене. Вы молодцы. С вами работа только в кайф. И, конечно, привет сам директора Софии. Спасибо за твою поддержку. Ты сердце нашего ресторана. Да, пусть таких признаний в эфире нашем будет еще больше. Ребята, присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

мозги, разбитые сердца. А тебя не верился, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина пустая.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Сочный бит.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Саша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
1: Я работаю уже примерно 1.5 года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
0: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
1: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
2: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше.
0: Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
1: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
2: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.
3: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Настрой поднимаем здесь.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск-Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Plastics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostics. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролекси. Мы такие в Rostics.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostics. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Rostics. Всегда на волне.
2: Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Иногда мы думаем хорошие слова, но забываем произнести их вслух. Спасибо, отличная работа, не знаю, без тебя было бы сложнее. На самом деле, именно такие простые фразы делают команду сильнее. Так что сегодня не стесняйся говорить людям хорошее. Поверь, это запоминается надолго.
2: Chicken FM. Четкий бит 2.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я люблю Ростикс за свой коллектив. Очень дружный он. За всякие мероприятия, то есть недавно вот ездили к собачкам кормить в приют. Люблю за людей. Тут очень хорошие люди работают.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: блогеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Вайб в Ростикс.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ростикс – это не только вкус, но и атмосфера. Забота о гостях, командная работа, большое сердце, амбициозность, инновации – все это наш фирменный рецепт. Добавь к нему щепотку юмора, горсть драйва и приправь добрыми словами. Получится та самая атмосфера Chicken FM. Так что прямо сейчас заходи на сайт chicken.fm и отправляй коллеге привет, признание. Доброе, теплое слово в эфир. Пусть команда звучит громче и веселее.
2: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный Наумова Виарика. Была моим наставником, то есть она прошла весь путь со мной, мы с ней с первого дня были. Черноусова Даша, это мой бывший директор, она меня растила, все рассказывала, обучала. И Гайтова Юлия, это мой нынешний наставник на обучение.
2: Я просто на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM – твое горячее настроение.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Rostix. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Сочный разговор — это не про соусы. Ну, хотя почти, в общем. Это наш корпоративный подкаст, где руководители Rostix отвечают на самые интересные вопросы от команды ресторанов. Да-да, даже те, которые обычно задают только на кухне между загрузкой и выдачей. В эфире уже побывали Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и куча других умных, приятных и занятых людей. Слушай в телеграм-канале «Я в Rostix» или на портале chicken.fm. Заходи в разделы «Видео» и «Подкасты». И умный, сочный разговор, как бонусный соус к работе. Всегда вкусно и полезно.
2: Vibe Rostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ротик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели – это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
2: Ростик Семенова, самая дружная команда.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россель» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и...
2: Привет, я Даша, помощник работника ресторана «Россель» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста,

0: ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше.
1: Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
0: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо. Всем пока.
2: Всем пока.
3: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Горячие хиты.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» Казанский, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по 4 Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken

0: Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.fm.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если душа требует конкретный хит, не молчи, включайся в рубрику «Заказ принят». В телеграм-канале Яврустикс в закрепе тебя ждет пост, где можно оставить голосовое сообщение с приветом и любимой песней. А дальше все просто. Слушай Chicken FM и слушай, как твой трек заряжает всю команду.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то не нужно, и, например, раз в квартал мы отводим эти вещи в специальный центр, который у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
2: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Фу, фу, фу, фу.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику. Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей

0: друга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
0: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснил. Снял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Ваганева и рубрика «Новичок нашей команды». Chicken FM. Четкий бит.

0: Ладно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Миссия Rostix проста и вкусна. Радовать уникальным вкусом, гарантировать качество и скорость, дарить незабываемый сервис. Мы делаем это каждый день и для гостей, и для коллег. Ведь настроение рождается не только на кухне, но и в команде. Добавь свою искру в эту миссию. Отправь через портал chicken.fm признание или привет в эфир Chicken.fm. Дай почувствовать коллеге. Он часть большой истории Rostix.
0: Музыка в стиле Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать этот гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гости всегда возвращаются в лояльность, и в это очень как бы греет душу. И потом гости снова приходят, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями. А те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
2: Работа, работа, работа.
0: Is Frostix.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в «Ростикс».

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда. Напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Честного лица.
1: Привет. Меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы «Хинкю» в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейные направления, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Команда. Амбициозность.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». У нас же тут были объявлены рост аудит, мы его прошли отлично на грейд Б. Это вот была там наша одна из целей пройти. Надо было к нему хорошо подготовиться, все сделать.
2: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Чикен.ФМ Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Чикен.ФМ?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
3: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен.ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза, я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Команда «Большое сердце».
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ресторан формата «Драйв», мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки, вот эти всякие разные. Тоже там никому уж не откажешь, поменять ее, там дать игрушку, которую ребенок хочет. Помогаем там с игрушками выбором.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.
3: Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. С ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралексу. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Smart sound. Smooth moves. Rustic's Dance Club.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Инновации в Ростикс – это не только новые технологии, но и креативное мышление. Мы ищем свежие идеи, экспериментируем и пробуем новые. Ведь именно так рождается прогресс и те самые вау-моменты для гостей. А знаешь, что еще круто работает? Приветы в эфире Chicken FM. Заходи на наш портал chicken.fm, отправляй коллеге признание или доброе слово. Дай ему виртуальную пятюню. Так вместе мы движем миссию Ростикс вперед.

0: Команда. Амбициозность.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан Тимирязевская. Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень стремится.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение вот от Абека. Атабек передает привет лучшему директору Санату, желает карьерного роста и как можно больше денег. Ребята, пишите, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск-Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров, являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Марафон посланий, адресованных лучшему директору по имени Санат, что работает в ресторане «Ростикс Крыгина» во Владивостоке. К эфиру присоединяется Аделина. Она желает большого богатства и, конечно, карьерного роста. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: дарил бы всем подряд.
1: Personal VIP Club.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
3: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Если хочешь понимать все шутки на смене, подпишись на Ябростикс. Там мемы, жизнь ресторанов и истории, в которых ты точно узнаешь кого-то или себя. Канал есть и в Телеграм, и в Максе. Выбирай площадку и подключайся. Не забудь позвать коллег, пусть тоже будут в теме. Ссылки ищи на сайте chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Есть у нас столы с раскрасками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольны, и приходят.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: остаться, как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM, а это сообщение от Баяла из ресторана «Ростикс» «Шоссе энтузиастов». Привет, передаю привет своим любимым коллегам. Вы самые лучшие, люблю вас. Уверен, это взаимно. Ребята, признавайте друг друга и пишите chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chikin FM.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken Prime Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: прижался крепче, прижимая поближе, без остатка раствориться.
1: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Chicken.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу следующим сообщением. Привет, хочу передать привет Chicken FM и Ростик Сталдом. Персонально Маше. Дорогой Марии, самому прекрасному во всех смыслах менеджеру и человеку, большое спасибо за то, что ты есть. Такая, какая ты есть. Хорошая, милая. Маша, ты наше солнце. Ребята, признавайте друг друга, пишите, ждем ваши сообщения. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Амбициозность в Ростикс – это когда невозможно превращается в сделано. Мы ставим смелые цели, берем ответственность и идем до конца. Секрет простой – энергия, драйв и вера в результат. В итоге все гости довольны, команда в тонусе, а план перевыполнен. Теперь твоя цель на сегодня – зайти на наш портал chicken.fm и отправить в эфир признание. Привет, коллеги! Маленький шаг для тебя и большой заряд мотивации и хорошего настроения для всей команды.

0: Забота о гостях.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сразу улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили».
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение от директора ресторана «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев Татьяны. Татьяна поздравляет своих сладких булочек с победой во втором этапе Лиги Роста. Настя, Тимофей, Мадина, Айдана, ваша борьба была неистовой, но вы смогли доказать, что сибиряки лучшие. Также хочу передать привет своей команде. Горжусь всеми вами. Каждый месяц бьем рекорды. Ну что, поздравляю ресторан «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев. И, ребята, девчата, берите пример. Признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: связи с командой.
1: Здесь Чикен ФМ, а здесь сообщение от Вовы. Он передает привет всем ребятам, кто слушает сейчас Чикен ФМ. Классные продуктивные недели. И очень хотел бы Владимиру услышать песню от группы «Три дня дождя». Ребята, помните, заказать песню в эфире можно через рубрику «Заказ принят». А заявки ваши мы принимаем в канале «Я в Ростикс», в Максе или в Телеграме. Удачи!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.